На ВОВ-13 организован круглый стол по правам коренных народов. Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с выставкой Urban Expo. Об этих и других новостях более подробно. Сегодня президент Ильхам Алиев направил письмо председателю правления, ректору Евразийского национального университета имени Льва Гумилева Ерлану Сыдыкову по случаю 30-летия со дня основания Евразийского национального университета. 21 мая состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и президентом Французской республики Эммануэлем Макроном. Публикация об этом размещена в аккаунте президента в социальной сети X. В ней говорится: «Сегодня мне позвонил президент Эммануэль Макрон. В ходе телефонного разговора мы рассмотрели вопросы, стоящие на повестке азербайджано-французских двусторонних отношений, провели обмен мнениями по темам, представляющим взаимный интерес. Мы также обсудили региональные и глобальные процессы». 21 мая президент Ильхам Алиев принял заместителя генерального секретаря ООН Амину Мухаммед. Поблагодарив руководство ООН за поддержку в проведении 13-й сессии Всемирного форума городов, глава государства отметил, что правительство Азербайджана и программа ООН по населению

этой организации вносит весомый вклад в реализацию ее программ и мероприятий. Находящийся с рабочим визитом в городе Ашхабад, премьер-министр Азербайджана Али Асадов сегодня встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Об этом заявили в кабинете министров. Али Асадов передал главе туркменского государства приветствие президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева. Сердар Бердымухамедов поблагодарил за приветствие президента Ильхама Алиева и просил передать и его приветствие главе азербайджанского государства. В ходе встречи было подчеркнуто динамичное развитие, основанного на взаимном доверии политического диалога между Азербайджаном и Туркменистаном, обсуждались возможности расширения двустороннего сотрудничества в различных направлениях. В городе Санкт-Петербург Российской Федерации состоялось заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Спикер Сахиба Гафарова выступила на заседании, высказав свои соображения по обсуждаемым темам. В частности, был затронут третий пункт повестки. Отмечалось, что одним из основных направлений деятельности Ассамблеи является осуществление мониторинга выборов и референдумов, проводимых в государствах-участниках СНГ. Председатель Мили Меджлиса отметила, что выборы являются одним из важнейших событий в жизни каждой страны, определяющим ее будущее развитие. На заседании был обсужден ряд организационных и других вопросов повестки, по итогам которых были приняты соответствующие решения. Сегодня состоялась итоговая пресс-конференция 13-й сессии Всемирного форума городов ООН ВУФ-13. В конференции приняли участие исполнительный директор программы ООН по населенным пунктам UN Habitat Анна Клаудио Розбах, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана, национальный координатор ВУФ-13 Анар Гулиев, заместитель генерального секретаря ООН Амина Мухаммед, посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро. 21 мая вице-президент фонда Гейдар Алиева, учредитель и руководитель общественного объединения «Айдея» Лейла Алиева и руководитель «Баку Медиа-центр» Арзу Алиева посмотрели выставку Urban Expo, проходящую в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов ВУФ-13. Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с проектами инновационными градостроительными решениями, представленными в национальных павильонах и на стендах Азербайджана, а также различных стран мира. Они встретились с посетителями и участниками выставки и сделали фото на память. 13-я сессия Всемирного форума городов ООН ВУФ-13 играет важную роль в продвижении практических решений и обмена опытом по устойчивому развитию городов. Об этом заявила директор регионального офиса программы ООН по населенным пунктам UN Habitat по Азии и Тихому океану Казуко Исигаки на сессии ВУФ-13 на тему Asian Habitat Society – восполняемый ландшафт, обеспечивающий устойчивое и жизнестойкое жилье с использованием природоориентированных систем. По словам представителя UN Habitat, проводимый в Баку форум создал значительную возможность для обмена успешным опытом между городами и сообществами. Она добавила, что благодаря совместному обсуждению проблем и разработке решений, соответствующих местным условиям, устойчивое городское развитие становится возможным. Мы проводим наше первое мероприятие по правам коренных народов в рамках ВУФ-13. Об этом сказала модератор круглого стола по правам коренных народов Биналакшми Непрам, выступая на мероприятии, проводимом в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов ООН ВУФ-13. Она поблагодарила Азербайджан за поддержку коренных народов. Там, где возникает кризис, мы можем найти решение. Несмотря на трудности, мы всегда находили решение и делали все возможное с точки зрения мира и безопасности. Азербайджан выдвинул интересные предложения по вопросам градостроительства и жилищной политики, и мы заинтересованы в их реализации в нашей стране. Об этом заявила заведующая отделом по связям с общественностью Камерунского консульства Баменде Жанет Нгегвих. «Я приехала из города Баменда, расположенный в северо-западной части Камеруна. Это мое первое участие в ВУФ. Это престижное мероприятие организовано на высоком уровне. Платформа объединяет людей и позволяет им обсуждать одну из самых больших мировых проблем – жилищную проблему. Мы стремимся установить здесь новые партнерские отношения и провести обмен опытом. Город Баменда, который я представляю, страдает от различных кризисов, в том числе

огромное значение, добавила Жанна Гегвих. На мероприятиях в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов ООН ВУВ-13 обсуждается устойчивое развитие городов, решение умного города.

0: ВОВ-13 от урбицида к возрождению, восстановлению Карабаха. В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов в павильоне Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное восстановлению Карабаха после конфликта. На мероприятии, приуроченном к теме «Путь от урбицида к постконфликтной реконструкции», обсуждались восстановительные работы, проводимые в Лачинском и Кельбаджарском районах, а также современные подходы к урбанизации и созданию устойчивой модели жизни. На мероприятии были показаны видеоролики, демонстрирующие проекты реконструкции, которые реализуются в Лачине и Кельбаджаре. Официальные лица в своих выступлениях отметили, что в период оккупации в Карабахе были полностью разрушены населенные пункты и инфраструктура, а исторические и религиозные памятники пострадали от актов вандализма. Специальный представитель президента в Лачинском районе Месим Мамедов и специальный представитель президента в Кельбаджарском районе Башир Гаджиев проинформировали о проводимых в регионе масштабных восстановительных работах. Было отмечено, что в настоящее время активно ведутся работы по восстановлению населенных пунктов, а также строительству дорог, энергетической и водной инфраструктуры и социальных объектов. Выступление Башира Гаджиева. В городе Кельбаджар проживает 680, а вместе с сотрудниками учреждений более 3000 человек. К концу текущего года в селе Зар Кельбаджарского района завершится строительство 547 частных домов. Также планируется возвращение в родные края более 2000 человек. Для каждого из нас скорейшее возвращение людей на родину особенно значимо. Однако следует учесть, что освобожденные от оккупации территории подверглись серьезному разрушению. Параллельное проведение по всей территории масштабных восстановительных работ требует времени, ресурсов и координации. По этой причине процесс переселения осуществляется поэтапно. Ведь на этих территориях строятся не только жилые здания. Для комфортной и безопасной жизни людей необходимо параллельное созидание необходимой инфраструктуры. Планирование работ, профессиональный подход, проектирование и другие административные процессы, а также скоординированная работа различных госучреждений со составляет основу комплексных мер. Наряду с переселением людей внимание уделяется обеспечению работы, образованию, социальному обслуживанию и предоставлению возможностей самозанятости. Наша цель – предоставить вернувшимся жителям качественную
1: жизнь.
0: На мероприятии было отмечено, что благодаря политике президента Ильхама Алиева в Карабахе ускоренными темпами продолжается процесс великого возвращения. Обеспечивается безопасное возвращение.

0: не в родные края бывших вынужденных переселенцев. Карабах, который когда-то был заброшен и молчал, сегодня вступает в новую фазу своего развития. Сегодня здесь восстанавливаются города, возрождается инфраструктура, а люди возвращаются на свою родину. Проекты, представленные на международных платформах, демонстрируют, что процесс реконструкции в Карабахе представляет собой не только восстановление зданий, но и возрождение жизни, памяти и будущего.
1: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.

Наши сотрудники на ВУВ 13 отзывы иностранных гостей о форуме в Баку. Проходящая в Баку 13-я сессия Всемирного форума городов стала местом встречи тысячи участников из разных уголков мира. В ходе форума состоялись оживленные дискуссии о будущем городов, устойчивом развитии, инновационной урбанизации и актуальных климатических вызовах. Участники мероприятия в целом высоко оценивают гостеприимство Баку, организацию форума и актуальность обсуждаемых тем. В частности, зарубежные гости отмечают передовой опыт Азербайджана в динамичном развитии городов, а также применение инновационных подходов к урбанизации и успешные проекты реконструкции на постконфликтных территориях. Сотрудник международного радио Айтач Бахриярлы узнала у участников форума об их впечатлениях о мероприятии.

0: представляет Туркменистан, Гришкова Ирина Георгиевна. Мы участвуем в форуме и на выставке по приглашению правительства Азербайджана и ООН «Хабибат» по развитию городов. Нам очень понравилось на выставке, мы узнали очень многого, обменялись мнениями, встретились с азербайджанскими специалистами. И большое спасибо Азербайджану за радушный прием.
1: Участники форума убеждены, что подобные международные площадки являются важным инструментом для обсуждения проблем, с которыми сталкиваются города, или установления нового сотрудничества. По их мнению, решение задач урбанизации возможно лишь при условии тесного сотрудничества и обмена опытом на глобальном уровне.
2: Очень много людей, которые заинтересованы в развитии территории, в развитии городов. Это действительно впечатляющий форум. И мы здесь нашли немало наших союзников, соратников, которые мы могли бы в дальнейшем делать совместные проекты.
1: Гости также отмечают, что Баку – современный город с динамично развивающейся инфраструктурой, предоставляет все условия для успешного проведения форума. Бакинская сессия Всемирного форума городов еще раз доказала, что вопросы, связанные с будущим городов, выходят из-за рамки архитектуры и инфраструктуры и становятся неотъемлемой частью общего социального, экологического и технологического развития. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.
3: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

0: Президент Азербайджана Ильхам Алиев представил на ВУФ-13 азербайджанскую модель созидания. С 17 по 22 мая Азербайджан вновь находился в центре мирового внимания. Так, в Баку успешно состоялась 13-я сессия Всемирного форума городов ООН. В мероприятии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева. Президент Республики Ильхам Алиев и исполнительный директор программы ООН по населенным пунктам Умхабитат Анна Клаудия Роспах встретили принимающих участие в сессии глав государств и правительств руководителей делегации. Затем был продемонстрирован подготовленный программой ООН по населенным пунктам Умхабитат видеоролик, посвященный открытию ВУФ-13, и представлена культурная программа. Глава нашего государства выступил на мероприятии. Затем были показаны видеообращения генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша и председателя Генеральной Ассамблеи ООН Аннален Бербок к участникам мероприятия. Заслушаны выступления председателя Ассамблеи программы ООН по населенным пунктам Унхабитат Нгакор Минга и исполнительного директора программы ООН по населенным пунктам Анна Клаудия Росбах. Напомню, что более 41 тысяч участников из 180 стран мира приняли участие в этом престижном международном мероприятии, в ходе которого на глобальном уровне обсуждали самые актуальные вопросы городского развития, устойчивого развития, изменения климата, урбанизации и городов будущего. Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на церемонии открытия форума стало ярким подтверждением его политического и стратегического значения. В своей речи глава государства поделился важными мыслями об устойчивом урбанизме, современных вызовах, с которыми сталкиваются города, о политике строительства в постконфликтный период и о зеленой модели развития Азербайджана. Президент отметил, что ВУФ-13 – второе по величине международное событие в стране после КОП-29. По его словам, рекордное количество участников, собравшихся в Баку, свидетельствует о растущем международном авторитете Азербайджана и о том, что наша страна превращается в глобальное пространство для диалога. В ходе выступления президент Ильхам Алиев сказал, что вопрос о градостроительстве ежедневно решается не только в Баку, но и во многих других городах Азербайджана. Глава государства отметил, что 2026 год в нашей стране объявлен годом градостроительства и архитектуры. Это решение является еще одним подтверждением того, как много внимания и значения мы придаем этой сфере. Президент отметил, что посещение участниками форума территории, освобожденных от оккупации, имеет особое значение. Ведь только на месте можно увидеть последствия совершенных годами разрушений, вандализма и варварского отношение к культурному наследию, которые были причинены на этих землях.
1: One of the main tasks for our government now is the reconstruction of Karabakh and Eastern Zengizur.
0: Одной из первостепенных задач, стоящих в данный момент перед нашим правительством, является восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, территории, которые в течение почти 30 лет находились под армянской оккупацией и подверглись полному разрушению и опустошению. Например, международные наблюдатели и посетители сравнивали Агдам с Хиросимой. Они называли его Хиросимой Кавказа, поскольку города просто не существовало. Он был полностью сравнен с землей, и в отличие от Хиросимы, это произошло не за один день в результате взрыва атомной бомбы, а в течение 30 лет оккупации, когда здания, исторические сооружения, общественные здания и дома были просто разобраны, полностью разрушены. Так что сейчас реализуется программа «Великого возвращения». Уже готовы генеральные планы городов и сел. Конечно, я могу привести много цифр, но приведу лишь две. Протяженность туннелей, которые мы строим сейчас. За 5 лет строительства 70 километров туннелей уже завершено. Еще 5 предстоит построить. Из 500 мостов построено 435. Наряду с этим всего за 5 лет проделана масштабная работа по вводу в эксплуатацию электростанций, систем водоснабжения, водохранилищ, домов, школ, больниц, 3 международных аэропортов, железных дорог. Президент Ильхам Алиев на церемонии открытия ВУФ-13 привел примеры реализуемого в Баку процесса современного градостроительства. В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов ООН

ООН ВУВ-13 в Баку, где собрались более 40 тысяч участников из 182 стран. Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел серию двусторонних переговоров с прибывшими главами государств, правительств и руководителями международных организаций, где обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, градостроительства и глобальной урбанизации. Встреча с руководством ООН. Президент встретился с исполнительным директором программы ООН по населенным пунктам ООН-Хабитат Анна-Клаудия Росбах. На встрече были отмечены достижения Азербайджана в сфере градостроительства и подписано письмо о намерениях по сотрудничеству, совместной разработке операционного руководства по проведению в будущем сессии Всемирного форума городов на основе бакинских стандартов ВУВ-13. Документ, предназначенный для оказания поддержки сторонам, которые будут принимать будущие сессии в процессе принятия решений, нацелен на повышение оперативной эффективности последующих мероприятий, основываясь на успешном этапе подготовки ВУВ-13 в Баку. 18 мая в Баку во дворце Гюлистан от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой был дан официальный прием в честь глав государств и делегаций, принимающих участие в 13-й сессии Всемирного форума городов. Проведение Всемирного форума городов ВУВ-13 в Баку является большим поводом для гордости не только для Азербайджана, но и для всего тюркского мира. В первый день форума состоялись встречи министров, посвященные новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана. Второй день форума ознаменовался впервые организованным саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках ВУВ-13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к ВУВ-14. Третий день ВУВ-13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, зеленая урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт. Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон. Четвертый день ВУВ-13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления. Одним из важных событий форума городов специальной программы ООН для экономик Центральной Азии СПЭКа, состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к декларации о намерениях по созданию форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЭКа. Также впервые в истории ВУВ по инициативе Азербайджана состоялся форум неправительственных организаций ВУВ-13, глобальное партнерство и принятие решений ВУВ-13 НГО форум. В пятый день форума ВУВ-13 была посвящена таким темам, как жилищная политика, посткризисное восстановление городов, механизмы финансирования, урбанизация, участие молодежи в городском развитии, устойчивый туризм и роль гражданского общества.

0: 18 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу Евроньюз. Интервью президента Ильхама Алиева, которое он дает иностранным телеканалам и влиятельным информационным агентствам, всегда вызывают большой интерес как внутри страны, так и за ее пределами. Эти интервью играют важную роль в донесении до мировой аудитории сути государственной политики, национальные интересы Азербайджана и отношения к региональным процессам. Последнее интервью, которое господин президент дал телеканалу Евроньюз 18 мая, также привлекло всеобщее внимание. В интервью президент отметил, что для Азербайджана большая честь проводить ВУФ-13, на котором представлены 182 страны. «Я убежден, что рекордное количество участников на этом форуме не является случайным», — сказал глава государства. «С одной стороны, это свидетельствует о том, что насколько важными являются вопросы градостроительства и устойчивого развития в глобальной повестке дня. С другой стороны, это подтверждает, что Азербайджан стал международным пространством доверия и сотрудничества. Сегодня Азербайджан находится в центре внимания мировой общественности, не только за счет своих энергетических, транспортных и геополитических инициатив, но и благодаря современной модели городского планирования, концепции устойчивого развития и масштабной программе строительства, реализованной в постконфликтный период. Проведение в Баку такой влиятельной платформы, как ВУФ-13, свидетельствует о том, что наша страна уже стала активным участником формирования глобальной градостроительной повестки дня. В интервью президента были затронуты такие ключевые темы, как беспрецедентные восстановительно-строительные работы на освобожденных от оккупации территориях и успешная реализация программы «Великое возвращение». Говоря о проектах, осуществляемых на этих территориях в постконфликтный период, глава государства отметил, что Азербайджан обладает уникальным опытом в области строительства городов и сел с нуля.
1: Мерхелели янашма, бэзи халларда исэ параллел инкишаф нэтчэсэндэ 5 илэ артык 85 мин инсанын догма торпагларына кайтышы.
0: Поэтапный подход в ряде случаев и параллельное ведение работ по развитию привели к тому, что за 5 лет уже 85 тысяч человек вернулись обратно. На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию 307 мегаватт гидроэнергетических мощностей, а солнечные электростанции мощностью 340 мегаватт находятся в процессе строительства. Этого будет достаточно не только для Карабаха и Восточного Зангезура, но и для значительно более обширной территории. Также было обеспечено подключение электросети к общей энергосистеме страны. 75 километров тоннелей, из которых 70 километров уже введены в эксплуатацию. 500 мостов, из которых 435 уже построены. Железные дороги, школы, больницы. Все развивается параллельно. В первые годы восстановления основные инвестиции направлялись в инфраструктуру. Сейчас мы главным образом инвестируем в жилье. Градостроительные планы, концепции умных городов и умных сел, а также разработка плана для каждого села – вся эта работа уже ведется. Еще одна важная тема, затронутая в интервью президента, это энергетическая дипломатия Азербайджана. Как отметил Ильхам Алиев, в последние годы значительно возросла роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. Рост числа стран, экспортирующих газ через Южный газовый коридор, говорит о том, что энергетическая стратегия Азербайджана основана на долгосрочной и продуманной политике. В адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать поздравительные письма по случаю национального праздника Азербайджанской республики 28 мая, Дня независимости нашей страны, от короля Саудовской Аравии, президента Чехии, президента Хорватии, короля Марокко, короля бельгийцев, короля Швеции, президента Кореи, президента Мальты, от президента Мавритании, президента ЮАР, короля Великобритании и Северной Ирландии. Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Публикация об этом размещена в аккаунте президента в социальной сети X. В ней говорится: «Сегодня мне позвонил президент Эммануэль Макрон. В ходе телефонного разговора мы рассмотрели вопросы, стоящие на повестке Азербайджана-французских двусторонних

У них отношения, провели обмен мнениями по темам, представляющим взаимный интерес. Мы также обсудили региональные и глобальные процессы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил председателю правления ректору Евразийского национального университета имени Льва Гумилева Ерлану Садыкову поздравительное письмо. В поздравлении, в частности, говорится: «Сердечно поздравляю вас и возглавляемый вами коллектив со знаменательным юбилеем – 30-летием основания Евразийского национального университета имени Льва Гумилева». Уверен, что Евразийский национальный университет и впредь будет укреплять свои позиции среди престижных университетов мира, добросовестно выполнять свою высшую миссию по развитию фундаментальной науки и подготовке высококвалифицированных кадров, отвечающих требованиям времени. Это Азербайджан. Международное радио 85. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев дал эксклюзивное интервью азербайджанскому телевидению в рамках проходящего в Баку 13-го Всемирного форума городов. В своем интервью Хикмет Гаджиев затронул важные темы, касающиеся значимости форума, международного авторитета Азербайджана, масштабных восстановительно-строительных работ, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также установление стабильного мира в регионе. Он отметил, что проведение в Баку ВУФ-13 очередного крупного международного мероприятия после КОП-29 является ярким свидетельством большого доверия к Азербайджану как международных сообществ, так и ООН. Таким образом, интервью Хикмета Гаджиева АСТВ проясняет современную стратегию развития, политику созидания в постконфликтный период и модель международного сотрудничества Азербайджана. Также ясно изложены стратегический взгляд страны на будущее и основные направления политики, проводимые в регионе для обеспечения устойчивого мира, развития и сотрудничества. 18 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов в рамках церемонии открытия 13-й сессии Всемирного форума городов ВУФ-13 в Баку провел двусторонние встречи с его величеством королем Эсватини Мсвати III, президентом республики Маврикия Дарамбером Гокулем, премьер-министром Грузии Ираклием Кубахидзе, премьер-министром республики Казахстан Олжасом Бектеновым, вице-президентом республики Зимбабве Константино Чевенго, заместителем премьер-министра Украины Алексеем Кулебой и заместителем премьер-министром Словакии Республики Томашем Тарабой. 21 мая глава правительства Азербайджана Али Асадов совершил рабочий визит в Туркменистан для участия в заседании Совета глав правительств СНГ. В рамках визита премьер-министра Али Асадов встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. В ходе встречи было подчеркнуто, что политический диалог между Азербайджаном и Туркменистаном, основанный на взаимном доверии, динамично развивается, а также обсуждены возможности расширения двустороннего сотрудничества по различным направлениям. 19 мая в рамках проходившей в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов ВУФ-13 была организована специальная сессия на тему «Города в центре координации, городская реконструкция и региональное сотрудничество». Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на специальной сессии. Ключевыми акцентами из выступления министра стали: масштабное восстановление. Азербайджан инвестировал около 15 миллиардов долларов США в проекты реконструкции и заселения, реализуемые на освобожденных от оккупации территориях. Азербайджан осуществляет масштабные работы по реконструкции и восстановлению на освобожденных территориях. По словам министра, города, поселки и села восстанавливаются на основе принципов устойчивости, умного управления, зеленой энергии, климатической стойкости и человекоцентричного градостроительства. Стратегия мира. Этот процесс – это не просто восстановление инфраструктуры, а часть масштабной стратегии по превращению бывших зон противостояния в центре экономического процветания и регионального сотрудничества. Минная угроза. Особое внимание было уделено проблеме разминирования, масштабы которой остаются главным препятствием для безопасного возвращения людей к нормальной жизни. Транспортная и цифровая связанность. Реализуемые проекты, транспортные коридоры, железные дороги, автомобильные магистрали, энергетическая инфраструктура и цифровые сети

0: области интегрируют восстанавливаемые территории в более широкие региональные и международные экономические системы. Эти инвестиции стимулируют мобильность, торговлю, инвестиции, туризм и занятость, одновременно укрепляя региональную взаимосвязанность и долгосрочную стабильность. С этой точки зрения их влияние выходит далеко за пределы границ Азербайджана, укрепляя связь между Азией и Европой и внося вклад в более широкий региональный экономический рост и сотрудничество. 18 мая в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов ООН в УФ-13 состоялась церемония открытия выставки «Урбан Экспо». В церемонии открытия выставки приняли участие председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской республики, национальный координатор УФ-13 Анар Гулиев и исполнительный директор программы ООН по населенным пунктам УНХАБИТАТ Анна Клаудия Росбах. Выставка объединила более 217 организаций из 66 стран. Одновременно с этим в выставке приняли участие 45 компаний и 14 стартап-проектов, представленных на созданной платформе «Центр бизнеса и инноваций». Особый интерес у участников вызвал павильон Азербайджана, созданный в рамках форума. Здесь представлены карабахские ковры, образцы национально-культурного наследия, а также проекты реконструкции и современного градостроительства, реализуемые в Карабахе. Было подчеркнуто, что в павильоне также представлена информация о генеральном плане развития Баку до 2040 года, инфраструктурных проектах и различных жилых комплексах. На территории Урбан Экспо форума ВУФ-13 в Баку были представлены 121 павильон, включая 41 национальный, а также зоны международных организаций, стартапов, технологических компаний. В рамках продолжающейся в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов ООН в УФ-13 между государственными членами организации тюркских государств подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области городского и территориального планирования, а также устойчивого развития. Церемония подписания состоялась на высокоуровневом диалоге городов организации тюркских государств, который начал свою работу в азербайджанском павильоне на выставке «Урбан Экспо». На мероприятии, собравшем высокопоставленных представителей правительств, муниципалитетов, частного сектора, науки и гражданского общества для продолжения совместной урбанизации, наблюдателей государств, членов организации тюркских государств, обсуждались вопросы урбанизации и решения ключевых городских проблем в данном регионе.
1: Бейналхалк радио. Миллионларын һәм сөһбәте.
0: Председатель Милли Меджлиса Саиба Гафарова 19 мая встретился с находящимся в нашей стране с визитом председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорем Сергиенко. Вначале председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси ознакомился с залом пленарных заседаний Милли Меджлиса, затем была проведена встреча один на один. Затем состоялась встреча между сторонами в расширенном составе. Вслед за двусторонней встречей стороны выступили с заявлением для прессы. В своем выступлении Саиба Гафарова отметил, что межпарламентские связи между Азербайджаном и Беларусью соответствуют нынешнему высокому уровню отношений между нашими странами. Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлис Сахибой Гафаровой совершила рабочий визит в Российскую Федерацию, где приняла участие в заседании Совета и 60-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества независимых государств. Председатель Милли Меджлис Саиба Гафарова выступила на заседании, высказав свои соображения по обсуждаемым темам. В частности, был затронут третий пункт повестки. Отмечалось, что одним из основных направлений деятельности Ассамблеи является осуществление мониторинга выборов и референдумов, проводимых государствах-участников СНГ. На заседании был обсужден ряд организационных и других вопросов повестки, по итогам которых были приняты соответствующие решения. Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Саиба Гафарова в рамках рабочего визита в Россию встретилась с председателем Жогорко Кенеше Кыргызстана Марленом Маматалиевым. В ходе беседы было подчеркнуто, что связи на высоком уровне между Азербайджаном и Кыргызстаном продолжаются и в парламентской плоскости, и в этом контексте законодательные органы играют особую роль в развитии отношений между странами. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. спикер парламента Сахиба Гафарова в рамках 60-го пленарного

заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ, проходившего в Санкт-Петербурге, также встретилась с председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальей Кочановой. В ходе встречи стороны обсудили межпарламентские связи Азербайджана и Беларуси. Во время беседы состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрам встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Судана Мухиддином Салемом Ахмедом Ибрагимом в рамках его визита в Азербайджан. Министры обсудили текущую повестку дня Азербайджана-суданских отношений, в том числе перспективы сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной сферах, а также в области образования, энергетики, сельского хозяйства и инвестиций. Министр Джейхун Байрам проинформировал гостя о ситуации в постконфликтный период, а также о региональных связях и транспортных инициативах. Суданская сторона проявила интерес к опыту Азербайджана в сфере государственного управления, службы ОСАН, цифрового развития и инфраструктурного строительства, а также выразила благодарность за стипендиальные программы, выделенные для суданских студентов. В рамках визита между правительством Азербайджана и Суданом было подписано соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических паспортов. 20 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрам встретился с делегацией во главе с политическим директором и заместителем генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Европейского союза Олафом Скугом. В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы отношений между Азербайджаном и Евросоюзом, вопросы региональной безопасности, ситуация, сложившаяся постконфликтный период, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также другие региональные и международные вопросы, представляющий взаимный интерес. На встрече состоялся обмен мнениями по переговорам, ведущимся по новому двустороннему соглашению и документу «Приоритеты партнерства между Азербайджаном и Европейским Союзом». На встрече также были обсуждены другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.